0: Мамлатие ту. Yes. Час за сончек, любезен ин алергие.
1: Рай заплеши у ритму твоих најлјупших хитов на Радио 1.